0: Евразум.
1: На Еврорадио новини спорту. Мінская «Динамо» проиграла ЦСКА с ликом 1-3 у матче регулярного чемпионата КХЛ. Это сёмая пораза минчан у 10 матчах сезона. ЦСКА закинул 2 шайбы в первом периоде, еще одну в третьем. Один гол «Динамо» забил Даниил Сатишвили, реализовавший большесть. По ходе встречи Василь Дямченко заменил Зака Фукале. Сергей Калинин отримал травму и не смог протягнуть гульню. Сборная Германии перемогла Сербию с ликом 2-0 у третьем туре группового этапа дивизиона А Лиги наций. Это первая перемога немцев под керавництвом Юргена Клопа. После его призначения команда провела 3 матча. Одна перемога, одна ничья и одна пораза. Ранее Германия сгуляла у ничью с Нидерландами 1-1 и соступила Греции 0-1. Клоп узначалил сборную у жнивни, сменивший Юлиана Нагельсмана. Клоп занимается серьезной перебудовой команды, выкликавши на первый сбор 44 гульцы. Мета у тренера амбіційна – вернуться у еліту мирового футбола. Егор Шарангович стал первым белорусом с выниковым баллом у новом сезоне НХЛ. Нападник допомог Калгари закинуть одиную шайбу у матча с Сиэтлом, але команда буйно проиграла 1-6. Шарангович провел на льоде больше за 17 хвилин, зарабил один кидок и 2 силовые приемы. Его показчик корыстности – минус 1. Артем Левшинов у складе Чикаго выниковыми деяниями не отзначился. Блэк Хокс соступили Юте 0-6. Это были новини спорту. Заставайтесь на Еврорадио. Oh,

0: Пятый сезон показывая развал Веймарской республики и то, что герои повинны зробить выбор – супротивляться, съехать, альбо подпорядковаться новому режиму. Один из головных сюжетов финального сезона связаны с пошуком медицинской картки Гитлера. Поводле сюжета эти документы зникли и повинны быть знищены нацистами разом с теми, кто ведал про лечение Гитлера. Критики скептично поставились до этого кірунку сюжета, однако главное тут не это. Главное тут то, что пятый сезон показывает, как литерально за несколько тыдня Украина меняется до непознавальности. Еще вчера в Берлине гуляют, танцуют, журналисты свободно працуют, а полиция спробует заховать закон. А уже праз несколько тыдня все это начинает зникать. Нацисты берут под контроль державу, массовой культуры. У Берлина все больше лады отрымливают люди в коричневых кашулях, критично настроенных журналистов арештовывают. И для героини Раты Шарлотты Риттер это так само становится часом выбору. Тому финальный сезон это уже не просто детектив, это история про то, как заканчивается целая эпоха. Вавилон Берлин выдатно показывает атмосферу эпохи. Берлин, який еще живе, веселится и танцует, але уже стоит на порозе катастрофы. Тому, коли вы еще не поглядели этот сериал, самый час это сделать. Бо тут есть все. И детектив, и кохание, и здрада, и политика, и злочинность, и истории, и добрые акторы, и пригожие декорации. И, ведомо, Берлин, який танцует на краю прорвы.
1: День офф.
0: Это была программа «День офф». С вами была Юлия Сівец. Встретимся на наступном тыдні.
1: День офф. Программа Юлии Сівец про варианты ленотного отпочинку для самых активных людей.

0: Радио Рація. Белорусская Радио Рация пропонує.
1: Весна. Правоабарунчая передача на белорусском Радио Рація. Гучить кожную субботу у 6:00. Повторы передач у неделю у 11:05. Поводле белорусского часу на 1 годину поздней.
0: Белорусская Радио Рация пропонує.

чекам, хочеш зловить только один след. Хоть такого следу нема, и ступить на іншую дорогу тримаешься тенью своего, хоть ведаешь, что твой

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 12-я година у Польщі, полдень у Білорусі.
3: У Молдові прогреміли вибухи, обвішена повітряна тривога. У Білорусі дозволили легалізувати самовільно зайняті землі у розтерміновку. На аукціоні у Гонконгу за 6,3 мільйона доларів продали картину Марка Шагала.
2: У студії з новинами Володимир Лапцевич.
3: Почнем с подей дотычных российско-украинской войны. У Молдови после выбухов правоохранники выявили обломки дронов у нескольких местах, а у один выбух стал причиной узгорания сухой растительности, поведомляя НОИ-МД. А 7.50 у полицию города Каушань на полдневом усходе краины неподалеку от мяжи с Украиной поступило поведомление про выбух, який прогремел недалеко от города. На место здарения назирался густый дым, а полицейские выявили обломки беспилотника. Обломки дрона так само были знойдены каля некоторых інших населенных пунктов. Один из выбухов отбылся на виноградном поле, побач с господаршей побудовой. Улады закликают громадян обыходить место, где были зафиксованы выбухи. Бухи, не чапаць падазроныя прадметы або іх абломкі, а таксама не набліжацца да іх. Да беларускіх тэм. Ці магчыма планаваць нейкія сур'ёзныя змены ў беларускай сістэме аховы здароўя і прыклад, якой краіны-суседкі карысны будзе для Беларусі. На гэта пытанне адказвае лекар і намеснік прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінета Станіслаў Салавей і зазначае, што рэформа гэта павольны працэс.
4: Единственный вариант такой реформы разовой, он был, в принципе, успешным в Литве сразу в условно 90-е, когда был полный развал государства, и все строилось с нуля, и медицина была наименьше вообще из проблем. То есть мы либо должны дойти до откровенного дна полнейшего, то есть сейчас медицина работает, худо-бедно, но работает, что-то не идеально, где-то проблемы, но в целом у нас люди от медицины пока еще не умирают, слава богу, на улицах. Медицинская помощь в целом оказывается.
3: Станислав Соловей раскрыл и причину, чему, например, у Беларуси нема санавиации и медицинских вертолетов, а так само не хапая медиков и медичных аппаратов.
4: В Беларуси есть очень много того, что неэффективно, что расходует ресурс, но то, что приятно. Визиты педиатров домой, когда ребенок 37,5, это приятно для родителя, это бесполезно для ребенка и это катастрофа для системы. И объяснить белорусу, к сожалению, за особенности русской пропаганды сложновато достучаться, что именно та причина, почему у человека, у которого просто там схватило спину или поднялось давление, но он не пытается умереть, приезжает скорая помощь, именно по этой причине в Беларуси нету санавиации, нету вертолетов.
3: Як зазначає Станіслав Соловей, кардинальні зміни у ахові здоров'я магчимі тільки у демократичному громадстві, але і у такому випадку треба сачити за тим, каб не було популізму. Совет министров Беларуси затвердил порядок предоставления растерминовки за легализацию самовольно занятых земельных участков. Теперь беларусы смогут узаконить такую землю, не выплачивая всю сумму одразу. Растерминовку на термин до 5 годов будут предоставлять местные выконкамы по заяве гражданина. Заяву на растерминовку можно подать особо от документов на легализацию участка. Главное – сделать это до принятия решения о предоставлении земли. Помер первопочаткового унёску вызначае выканкам, аднак ён не можа быць меншы за 25% ад агульнага кошту легалізацыі. Пры гэтым мясцовыя ўлады маюць права вызначыць мінімальную суму, пры якой растэрміноўка не прадастаўляецца. Нагадаю, зямельная амністыя ў Беларусі пачалася 1 верасня 2022 года. Яна дазваляе грамадзянам узаконіць самавольна занятыя ўчасткі, у тым ліку прылеглую да ўжо наяўнай зямлі тэрыторыю за вызначаную плату. Да іншай тэмы. У Гонконгу скончыліся першыя ў гэтым сезоне таргі сучасным мастацтвам. Традыцыйна іх немагчыма ўявіць без некалькіх работ мастака з Віцебска Марка Шагала. Падчас таргоў адна з яго карцін «Сяляне» пайшла з малатка за 6,3 мільёна долараў. Аукцыённы дом «Сотбіс» прадаў гэтую карціну 28 верасня. Пры гэтым пазітыўная ацэнка работы перавышала 4 мільёны долараў. Мінулы ўладальнік набыў гэтых «Сялян» Шагала ў 2018 годзе падчас аукцыёну на пляцоўцы Крыстіс. Тады карціна абышлася яму амаль у 2 мільёны долараў. З улікам цяперашняга аукцыёну ў Гонконгу кошт працы за 8 гадоў вырас большым у 3 разы. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сегодня днем у польско-белорусским помежжи ясно, вечер легкий, полдневый и полднево-заходний, чиск у норме. Температура поветра днем от 17 до 21 градусов. Вечером эта температура будет до 17 градусов, а ночью уже может быть воблачно с температурой от 10 до 12 градусов. Завтра воблачно и короткочасовые дожди.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Субботняя раница с рацией закончилась. Я, Андрей Щепанюк, дякую вам за то, что были вы разом с нами. И развитваюся ненадолго, бо несколько хвилин пошла 16 годины у Польши. Привитаю вас у программе «Поэтичные роздумы». Жадаю вам доброго дня, доброго настрою и до встречи в эфире.
5: Газетные выразки из межвоения. Знайомить Стась Дедерка.
6: З'езд Заходней Беларуси в Вильне. С большевиками ладу не будет. Чому нельга кахать рыбу?
5: Беларуская пресса 100 год тому.
6: У 1926 годе Вильнская газета «Беларуское слово» обвестила з'езд Заходней Беларуси. И он мусил отбыться у помешкания театра «Палас» на углу Великой и Немецкой улицы. Початок поседжения 10 године раницы. У программе заявлялись выбор президиума, доклады из месяц и рефераты на разные темы по земельным питаниям, по школьным питаниям, белорусским мастатстве и театры, предугледжувался подел на секции политичную, организационную, земельную, школьную и религийную. Наприконці позначались доклады секции, бягучие справы и выборы Белорусской Рады.
5: Белорусы у межвоенном друку.
6: Наша Нива узору 1920 году опубликовала корреспонденцию из Лиды. У нас у Лиде зорганизовался Белорусский национальный комитет. Население утямило потребу сгуртования сил для обороны своих национальных и громадянских прав. Национальная сведомость шибко починає расти нават у тих глухих вёсках, у яких до войны об гэтым не было и чутно. Война, революция, оккупация – все это научило кожного селянина надто добра. Усе нарешті тут проканаліся на горких прикладах, что добрым господаром краю может быть только сам мясцовый народ, а не приблуды, как это было у большевицкий час. Бо чужий чужака, ти буде он парабок, ти эконом-комиссар, усё ж ладу не буде. Усё буде зруйновано, и не только спокойного життя, але и хлеба не буде.
5: Беларусь у интербельме.
6: Часопіс «Крывіч» у 1931 годзе апублікаваў артыкул пра аднословы. Кахаць – любіць. Слово «кахаць» ўжываецца толькі ў стасунку да людзей, а любіць – да рэчаў стварэнняў. Нельга, напрыклад, кахаць рэдьку, бярозу, рыбу, капусту салам. Іх можна любіць, а кахаць можна кагосьці з людзей, бацькоў, радню, дзяўчыну. Слово «кахаць» некаторая памылкова лічаць запазычаным з польскага, што не зусім згодна з праўдай, бо хоць палякі ўжываюць яго, але ў нас гэтае слово мае выводныя формы, яких няма у поляков. Насович подает такие отмены этого слова: каханеньки, каханка, каханне, каханок, каханы, кахать, кахаться. Але побач с гэтым и выводное: кохать, кохнуть, кох.
7: А кто там идзе?
5: Гартаем архивную прессу со Стасем Дедерком.

звонит. Вадим? Какой вы? А, Прокопьев? Не, скажи, что меня нет. Нету. Ну, Чиполинка, ну давай мою любимую. Ну, не бойся.

часов надзённый воклич. Хай зно открые вочи нам. Тут забивают нашу волю, тут гвалт пануя и подман. Не вер, не бойся,

0: Словы с музыкой. Нечто новое.
1: Думаю себе, что это первый раз в нашем эфире Ким Ксимя, а черговой молодой вокалисткой и композиторкой будет Софи Паэс. Жанрова это инши полюс. Не тому, что это кастарыканка. Музычна гэта адукаваная пианістка, якая менш ці больш смела спалучае гукі фартэпіяна, значыцца пад іх класікі з электронікай. Выступала нават ужо ў Польшчы, а гэта дзякуючы падтрымцы кампазітара і прамоўтара новай музыкі Олафура Арнальдса у рамках яго канцэртна-фестывальнага тура праекту «Опія». А перад намі раскрывае новы альбом «Bodies of Water», где ведома сполучается сучасная классичная композиция, чекавые амбиентальные текстуры голос и деликатная электроника. А для описания своих темов выкористовывая менавіта матыў воды и яе зменливых станов. Софи Паэс у песни «Water».

0: nation deported. Till erased every statement written on a page. Fake with the figures incarcerated in a cage. Mark of the plague, mask off for days. Can't be afraid, the doubts in the grave for remarks that they made. Are you taking this?
1: Радио Рація.
2: Перша белорусская незалежная FM-станция.
3: 15-я година в Беларуси, 14-я в Польше. Война в Украине. Россия погрожает массованными ударами. Айтишника с Гомля судили по 5 политичных артикулах. Верши Олеся Розанова протягивают выходить по литовску. У студы с новинами Стась Дедерка. 1683 день войны. Россия пригрозила новыми массованными ударами по Украине после поведомления об эвакуации замежных дипломатов. Российские улады закликали замежных громадян и дипломатов отмовиться от поездок в Украину. Ранее у заходних СМИ появилась информация об том, что посольства заходних краин собираются эвакуировать из Украины на фоне все больше частых нападов России. В отказ на это спикер Министерства замежных справ Украины Георгий Тихий заявил, что не ведает, откуль некоторые замежные выдания взяли эту информацию. Цитата: «По стане на зараз мы в МЗС не отрымливали никаких подобных запытов об уповедомлении от замежных депмиссий об плянах кудысти переезжать». Конец цитаты. Меж тем у Киеве могут працевать российские МЭШ-ретрансляторы, которые дают дронам-шахедам короткотерминовый канал сувязи для корректования ударов по целях. Про это написал в Фейсбук удараться в пытаниях развития технологичных керунков обороны Украины Сергей Ей флеш без креснов. Эксперт лічыць, что таких приладов в украинской столице может быть не шмат, от 1 до 3, однако выявить их досить складано. На думку флеша, наявность онлайн-кирования шахедами створяет погрозу не только для мостов, але и для сродков супротиповетранной обороны. Репрессию Беларуси. 46-годового айтишника с Гомля осудили по 5 политичных артикулах. Как пишет наша Нива, Яуген Болтовский працевал керовником команды инженеров у международном проекте Mobalytics. А пошняя его активность у сети была у червени минулого года, после чего мужчина зник, имоверно, не в забаве его арештовали. Справу разглядал Гомельский областный суд. Болтовского признали виноватым одразу по 5 артикулах криминального кодекса, у тем лику у поклёпе образе Лукашенки. Докладный термин зняволення невядома, але Евгену меркавана присудили калёня. Померла Валентина Гаявая. Доўгачасовай кіраўніцы хореографічнага ансамблю «Харошкі» было 90 гадоў. Ансамбль яна заснавала разам з Мікалаем Дудчынкам у 74-м годзе, стала яго мастацкім кіраўніком і галоўным балетмайстрам. У 89-м Валентине Гаявой было прысвоенае званне народнага артыста БССР. Про літаратуру. Літоўская перакладчыца Альма Лапінскене працягвае працу над перакладамі вершаў выбітнага беларускага паэта Алеся Разанова. Раней у Літове выйшлі 3 кнігі перакладаў яго твораў, цяпер рыхтуецца новая да 80-годдзя з дня нараджэння аўтара.
4: Я зараз рыхтую кнігу к 80-годдзю Разанова. Гэта будзе пераклады яго зномаў, таму што к 75-годдзю я зрабіла кнігу перакладаў пунктіраў, а зараз зном. Гэта ў наступным годзе. Мы перепісвались, мы ли сябры былі, добрыя сябры былі, так. Разанова вельмі жалю, так рано ушел, такі талант, і сябра нашай літаратуры, нашай культуры, ён і літовскую мову вывучаў.
3: Альма Лапінскене пераклала і выдала на літовскай мове 3 кнігі Алеся Разанова: «Паляванне ў райскай даліне», «Падарунак хроснай маці», «Слова ціхлі ў немату стукае сэрца». Паэта не стала ў 2021 годзе. Сам ён перакладаў з літувійскай, латышскай, грузінскай, балгарскай, сербскай, харвацкай, чэшскай і ангельскай моваў. Нашая навіна даступная таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Завтра у неделю 4 кастрычника на беларуска-польским помежжи переменливая воблачность, без остатных опадков, температура по ветру ночи плюс 7-9 градусов, у день 16-18, тепла на Берастейщине до плюс 22.
1: Радио Рация. Первое трансграничное радио.

высоких поверхах вылетают поэты. До того, кто там сверху, не спинишь ты их, не зробишь ничего. Это звиклая речь, шлях поэтов до Бога. Этот край безнадейный, осветляли их рели. И прозрыв мы и рыть, мы на реальность глядели. Але все, за все.

0: Певний час ти жила у Гданську, зараз переїхала у Варшаву. Чому?
1: Кохання. Я зустріла Женю, зрозуміло, ну ось, літерально переїхала до його. Тому вельми банально все. Я люблю Гданьск, мне вельми подобается Гданьск, и он спокойный для меня, я интроверт. Я не люблю общаться. Я люблю сидеть дома и писать музыку. Тому Гданьск был для меня идеальным. Там, ну, литерально просто сидишь у себя у хати, пишешь музыку, едешь до моря. Супер! А тут завсёду что-то отбывается. Была на рефешенде. И мне вельми подобается, я люблю рефешен. Я вельми хочу туда ходить. А лишь потребно же ходить. И я не могу сказать «нет», потому что мне подобается. И зараз таки мой интроверт плача, а экстраверт, який сидел за кратами в Гданьску, такой «нарешті, ходим». Тому для меня еще я не веду, как компенсовать эту энергию, которую я отдаю, потому что я занадто при контакте с людьми отдаю энергию, и потом я ничего не могу робить, я просто лежу. Я еще не веду, что мне с этим робить, але мне подобается.
0: Сколько месяцев уже ты у Варшаве живешь?
1: Пару тыдню. Литерально я переехала у вересня. Ось тільки-тільки, тільки-тільки.

тяжких дум, горьких дум звоявать не могу. Людский плач, скарга в шум, ловить мысль на бегу. Не могу Москву сдеть, крывить родной душой, песни весело петь. Не могу Москву сдеть, крывить родной душой, песни весело петь.

0: Каб стать суддёю и опрануть судейскую тогу, треба закончить шматгадовую науку, практику, сдать шмат экзаменов и до того еще иметь много счастья. Только тогда такая особа отримывает право на то, каб поводле закону вырашать быть або не быть інших людей. Але, оказывается, можно дойти до того и по-іншому. Можно стать демагогичным политиком и переконать только ответную колькость выборщиков до того, каб поверили у ту же демагогию. И тогда открываются перед вами амаль неземские махчимости. И сумам треба сказать, что раз на несколько десятков годов выступает за потребование у народе, у каждом народе, на таких демагогичных лидеров. И не вучить история. А ці зрешти хочам ми ад яї вучиться, що найбільш прайгранимі з часом становяться тия, які я безголовно повірили. І, може, хотіли б яни вернуть час, але той же навіть не думає, як вернуться і зробить усе по-іншому. Я ще раз, от початку.
1: Вісла вашим Борска з нездійсненої експедиції у Гімалаї. Переклад з польської Анатоля Брусєвича. Дык гэта і ёсць Гімалаі, горы з курсам на месяц. Моманту злёту фіксуе боль разарванага неба. Пустку аблокаў прабілі, потым удар у нішту. Блядная рэха знямела і цішыня. Єці сярэдзіна тыдня, тут гэта проста як хлеб. Як два на два, чатыры, як растае снег. Гэты чырвуны яблык рэжам крыж на крыж, так. Еці не толькі злачынствы робяцца ў нашым свеце. Еці не ў кожным слове чутны смяротны прысуд. Спадчынай нам надзея, дар забыцця, занядбання. Убачыш, як нараджаем дзетак сярод руін. Еці Шэкспіра мы маем, еці на скрыпках граем, еці, калі сцямнее, можам святло ўключыць. Тут ні зямля, ні месяц, слёзы тут замярзаюць. О, еці напаў твардоўскі, подумай, вернися назад. Так я у чатырох стенах лавин кличу все еці. Притупваю, каб сагрэцца, у снягах мерзлаты вечнай.

Я не люблю фатального исхода от жизни, никогда не устаю. Я не люблю любое время года.

поле, когда в нее плюют, я не люблю манежи и арены. На них миллион меняют по рублю, пусть впереди большие перемены. Я это никогда не полюблю.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 19 година в Беларуси, 18 в Польше. Война в Украине. Россия погрожает массованными ударами. Айтишника с Гомля осудили по 5 политичных артикулах. Верши Олеся Розанова протягивают выходить по-литовску. С новинами Стась Дедерка. 1683 день войны. Россия пригрозила новыми массованными ударами по Украине после поведомления об эвакуации замежных дипломатов. Российские улады закликали замежных громадянов и дипломатов отмовиться от поездок в Украину. Ранее в заходних СМИ появилась информация об том, что посольства заходних стран собираются эвакуировать из Украины на фоне все больше частых нападов России. В отказ на это спикер Министерства замежных справ Украины Георгий Тихий заявил, что не ведает, откуль некоторые замежные выдания взяли эту информацию. Цитата. «По стане на зараз мы в МЗС не отримливали никаких подобных запытов або поведомлений от замежных депмиссий о пленах кудысти переезжать». Конец цитаты. Меж тем у Киеве могут працевать российские меш-ретрансляторы, которые дают дронам-шахедам короткотерминовый канал сувязи для корректования ударов по целях. Про это написал у Фейсбук удараться в пытаниях развития технологичных керунков обороны Украины Сергей Флеш Бескреснов. Эксперт лечит, что таких приладов во украинской столице может быть не шмат, от одного до трех. Однако выявить их досить складано. На думку Флеша, наявность онлайн-керования шахедами створяет погрозу не только для мостов, но и для сродков супроть поветренной обороны. Репрессию Беларуси. 46-годового айтишника с Гомля судили по 5 политичных артикулах. Как пишет наша Нива, Евген Болтовский працевал керовником команды инженеров в международном проекте Mobalytics. Апошняя его активность у сетеве была у червеня минулого года, после чего мужчина зник, имоверно, неузабаве его арештовали. Справу разглядал Гомельский областный суд. Болтовского признали виноватым, у тем лику у поклёпе и образе Лукашенки. Докладный термин зняволення неведомы, але Евгену меркавана присудили калёню. Померла Валентина Гаявая. Долгочасовой керавніцы хореографічнага ансамбля «Харошкі» было 90 гадоў. Ансамбль яна заставала разам з Мікалаем Дудчанкам у 74-м годзе, стала яго мастацкім кіраўніком і галоўным балетмайстрам. У 89-м Валентине Гаявой было прысвоенае званне народнага артыста БССР. Про літаратуру. Літоўская перакладчыца Альма Лапінскеня працягвае працу над перакладамі вершаў выбітнага беларускага паэта Олеся Розанова. Раней у Литве вышли 3 книги перекладов его творов, теперь рыхтуется новая до 80-годия с дня народжения автора.
3: Розанова вельми жаль, он так рано ушел, такий талант, и сябра нашей литературы, нашей культуры, он и литовскую мову выучал.
2: Альма Лапінскеня переклала и выдала на литовской мове 3 книги Олеся Розанова: «Полевание в райской долине», «Подарунок хростной матери», «Слово отихли», «У немоту стукае сердце». Поэта не стал у 21-м годзе. Сам ён перакладаў з літоўскай, латышскай, грузінскай, балгарскай, сербскай, харвацкай, чэшскай і ангельскай мову. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У неделю 4 кастрычника на белорусско-польском помежье переменливая облачность, без остатных опадков. Температура по ветру в ночи плюс 7-9 градусов, день 16-18 тепла. На Берестейщине до 22 выше за нуль.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
4: Подляски.
5: Подляски.
4: Концерт пожаданию.
5: Концерт пожаданию.
6: Щирое приветствие всем нашим слушачам, всех, кто нас слушает на хвалях 98.1 у Белостоку и Городни, 99.2 у Берести и Белой Подляской, всех, кто слушает нас по всем свете, про интернет на сайте racia.com, а ближайшие 3 годины с вами Анна Шайковская
7: и Анна Коминч. Починаем вечер по жаданию доброй забавы с белорусской песней. Уже зараз можем передать самые лепшие, самые сердечные пожадания нашим близким. bliskim ci naszym znajomym. Chopicie nabrać numer telefonu naszego studiu, to 85 654 51 51. Możecie tak samo pasować pożadanie SMS powiadomieniami na numer 508 667 663. SMS powiadomienie od naszych słuchaczy, a co czwaj tradycyjna Sergii Wieromiejenka. I jeszcze możecie naturalnie pisać nam o Skype, nie o Skype, a o
6: Teams.
7: I możecie posłuchać się pożadanie pocztaj. Adres koncert@simakracja.com. A pożadanie, a сегодняшний концерт пожадания упоминаемы с пожадания. С нагоды сотой годовины с дня народина у Яна Гливы с Храбалоу. Хочам подяковать за ходы полные любови и подтримки. Нехай кожный черговый день дарит тебе спокой и здоровье. Жадаем тебе шмат хвилина у счастья у окружений близких, как я тебе кахаюсь. Пожадания из Бельска и Белостоку складают сыны с жонками и унуки с семьями.
6: А мы починаем нашу музычную годину с песни «Зязюля» у выконании коллективу «Сказка». Ось редко эта песня у нас гучить. Пригадаем себе.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 у Польши. Война в Украине. Чем погрожає закрытие мостов про Дняпро? Европа мусит быть последовательной в ставлении до диктатур, заява Тихановской. Пошуки объекту, який улетел ранком с Беларуси в Литву, спынены. З навінамі Стась Дедерка. 1683 день войны. Закрытие мостов про Днепр обернется логистичным кошмаром для Киева и всей краины. Такий прогноз дає Нью-Йорк Таймс. Российскими бомбардировками разбурить мосты было б складано. Это великое бетонное збудование, яке треба было б обстреливать несколько разов, каб знести. Тем не менее, напады могут ослабить опорные конструкции и захватить улады закрыть их на невызначенный термин, каб позбегнуть рызыки обваливания. По мостах про Днепр перевозят продукты харчавання, абсталявання. У выпадку закрытия мостов альтернативных шляхов будет вельми мало. Так само выданне пише, что подчас перамову помеж США и России об спынении войны в Украине баки обмерковывают шмат мільярдную сделку, связанную с активами российской нафтовой компании «Лукойл». Сделка может охопить нафтовые родовища, нафтоперепроцовчие заводы и сетку автозаправочных станций у «Лукойла» в разных краинах. Говорка идет о приватности про родовища у Камеруне, нафтоперепроцовчие предприемства в Европе и автозаправочные станции в американском штате Нью-Джерси. Для ее реализации потребуется ухваление Урада США и Кремля. Тему этой сделки, как свержает Нью-Йорк Таймс со посылкой на досвідченные границы, Владимир Путин закранул подчас встречи с представниками Белого дома Стивом Виткофом и Джардом Кушнером у Кремле 5 вересня. Белый дом, Минфин США и компания «Лукойл» не отказали на запыты с просьбой прокомментовать информацию. Минск-Вильня. Объект, який улетел минулым ранком с Беларуси у Литву, так и не был распознаны. Спробы знайсти его тягом нескольких годин, а не имели поспеху и были спынены. Про это поведомляет вещальник ЛРТ. Объект был зафиксован еще поза межами Литвы, его сигнатура зникла до того, как он досягнул Вильни. Поводле экспертов, это мог быть не беспилотник, а аномалия або зграя птушек. Ранее выдание «Позерк» поведомляло, что про неопознанный объект, який улетел сбоку Беларуси, в особных регионах Литвы обвещалася поветренная тревога, часово закрывался Вилинский аэропорт. Улады краины попередили жыхароў усходней частки Литвы про верагодную поветренную небеспеку. У неба поднялись знішчальники. Прикладно про 40 хвилинов тревога была скасована. Попередним разом поветренная тревога у Литвы про объект, який влетел с боку Беларуси, обвещалася у ночи 15 вересня. Были узняты итальянские знішчальники НАТО, якія сбили беспилотник. Это был первый выпадок знішчення такого объекта на для Литвой. У Гішпанії проходить міжнародний форум «Ля Тоха». У його межах відбулася особная 45-хвилинная сессия «Беларусь. Тихий супротив». Лідерка белорусских демократичных сил Светлана Тихановская заявила об необходимости последовательной политики Европейского Союза дотично диктатуры. Цитата. «Може возникнуть спокуса вернуться до ранейшего стану речи, измириться с диктатурой, с Лукашенком, с Россией, але Европа грунтуется на каштовностях и принципах, якія яна завсёды обороняла. Коли ад іх адмовіцца, Россия будет выкрасить стовать это как слабость. Тому Европе важно заставаться последовательной. Конец статы. У названной сессии Тихановская удельничала разом с колишним высоким представником Евразвязу в замежных справах и политице безпеки Жузепом Бурелем. И они обмерковали ситуацию в Беларуси, демократичный рух и супротив белорусов режиму. Тихановская так само подяковала Европейскому Звязу и Злученным Штатам за подтримку белорусских незалежных медиа, правооборонших организаций, НДА, культурницких и историчных ініціатив, які після 20-го року були вимушені перенести свою працю за межі країни. Про літературу. Лауреати премії «Гідройця» будуть обвішчені 7 листопада у Гданську. Це найбуйніша літературна премія, яка вручається штогод за найліпшу книгу прози на білоруській мові. Сьогодні премія відзначає своє 15-годдя. В Європейському центрі солідарності будуть обвішчені переможці премії, пройдуть авторські зустрічі, дискусії, вистава, кірмаш білоруської книги і інші події. Сьогодні у короткий спіс премії увійшли наступні книги: «Холодні землі» Олександр Карнаух, «Раді Збых Слуповскі, «Боу і мерць» у Хротні Дзяніс Трусаў, «Пентаквантар» Артём Шуканаў, яшчэ два ўдзельнікі зашыфраваныя ў мэтах бяспекі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У неделю 4 кастрычника на беларускапольском помежжи переменливая воблачность, без остатных опадков. Температура по ветру у ночи плюс 7-9 градусов, день 16-18 тепла. На Берестейшине до 22 выше за нуль.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: Подляски.
4: Подляски.
3: Концерт по жаданию.
4: Концерт по жаданию.
5: Так, гэта падляскі канцэрт пажаданняў, і мы распачынаем трэцюю заключную яго гадзіну. У студыі надалей Анна Шайкоўская
6: і Анна Комінч, і надалей яшчэ з намі Сергій Верамінка, які дзяжурыць пры тэлефоне для SMS-паведамленняў, а нумар гэтага тэлефону 508-667-663. Нумар тэлефону ў студыю 85-654-51-51. Пішыце нам у тым або на наш электронный адрес concert@ratsya.com.
5: А вось слухач, які ўжо датэлефанаваўся нам, тэлефануе ён з Трасцянкі. Вітаем шчыра спадара Александра. Добрый вечер.
7: Добрый вечер. Недавно былі імініны Веры, Надежды, Любви і маці Софіі. Хочу дружыць і жыцця для Любы Гаврилюк, Скойлік. Дуже здоров'я. Счастья, Божьего благословения, ну и всех успехов в жизни. Также недавно поховала мужика, выразы тоже спучуча, бо однак понад 60 лет прожили, это трошки есть. А другой особой, которая есть, которой хочу служить жизнь, это есть мой сын Симеон, который в Позерникове аккурат, мне ему 19 лет. И сдал на студия Дивостоку на видео медицины. Сынок, желаю тебе především здоровья, много сил, много здоровья и Божьего благословения, чтобы далее так было, как есть с тобой. Еще раз всего наилепшего. А до жизни доучаю, так как я спросил песню.
5: Так, і яна абавязкова прагучыць. Вам дзякуем і заставайцеся з намі. Усяго добрага.
6: Найсердечнейшие пожадания для Ганны з Гайнаўкі перадаюць Кася і Ксаверы і просяць песню Гандзя.
5: Ужо ў чарзе, спадзяюся, што паспеем, каб я, ну, паставіць, каб прагучала яна. З нагоды сённяшніх 40-х народзінаў Касі Алейнічак і Басі Заянчкоўскай з Бельска-Падляскага многія леты добрага здароўя, шчасця і штодзённай радасці спяваюць хросны Ярак з Мажэнай, хросная Аліна з Янкам і сям'ёй, бабуля Таіса з Ліпін і Марыся з Пасталова і мама Ірэна. А мы слухаем песню «Туман яром» і таксама спяваем, дарэчы.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: 22 година у Білорусі, 21 у Польщі. Война в Украине. В Киеве пошкодили полночный мост. Минск рубит круги для организации встречи Лукашенко с Трампом. 888. Актуальный лик политвязня в Беларуси. З новинами Стась Дедарка. 1683 день войны. Российские оккупанты минулой ночью атаковали Украину 157 ударными дронами, 131 из них смогли обешкодить силы супротиповетренной обороны. Улады Киева поведомили, что на полночном мосте, який сполучая правобережную Украину с полночными регионами, пошкодили дорожное покрытие и контакты троллейбусной сетки. Рух из левого берега спынили у вынику атаки. В украинской столице загинуло 26-годовая супрацовница банка Лизавета Дзяудзюк. Российский беспилотник трапил просто в окно ейной кватеры. У Гастомеля Киевской области дроны поцелили у склады. 4 человека отрамали пошкоджение опеки. Одесскую область российцы атаковали ракетами-дронами «Бандероль». Областные улады ствержают, что люди не потерпели. Пошкоджение отрамали цивильная инфраструктура и двухповерховый приватный будинок. Минск, Вашингтон. Министр замежных справ у Беларуси Максим Рыженков заявил, что Минск рубит певные кроки для организации встречи Александра Лукашенко и Дональда Трампа. Керовник МЗС нагадал, что Трамп запрошал Лукашенко взять удел в Раде Миру первое поседжение, которое отбылось 19 лютого в Вашингтоне. Цитата. «Ведаете, шерох техничных пытаний просто не дозволил нам это заработать, и справа не в американском боку, а у тем, что сегодня долететь с Беларуси до Злученных Штатов Америки достатково склада на зуликом санкций, який Европейский Связ увел супрать персонально президента и на пролеты наших самолетов». Конец статы. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признанные политическими вязнями 888 человек. Усяго с початку президентской кампании 2020 года такий статус отримали 4827 особов. Этой личбы называя правооборонный центр «Весна». Сярод 12 признанных напередодні политвязнями есть громадянин Беларуси, який має так само и громадянство Чехии. Поводле правооборонцев, это уродженец Городни Віталь Дзямітчик, який стало жив у Чехии с 2006 году. Его затримали сёлета 30 червня, после того, как приехал в Беларусь наведать хворую мать. Меркуют, что подставой для его криминального переследу стали донаты на поддержку белорусской оппозиции и полка Калиновского. Теперь 52-годового Дзямітчика утримливают под вартой у следчим изоляторе номер 1 у чекання суду. У свою чергу инициатива ДСДНБАЙ поведомляет про 932 политических зневоленных станом на сегодня, из них 118 женщинов, 20 человек были отправлены на примусовое лечение. Про музыку. У Белостоку заиграет белорусский панк-гурт походжением с Берестя «Дай дорогу». У программе «Любимые хиты» и новые песни. Концерт отбудется 15 листопада у клубе «Шестян». Наши новины доступны так само на сайте рация.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У неделю 4 кастрычника на белорусско-польском помежье переменливая облачность, без остатных опадков. Температура по ветру ночи плюс 7-9 градусов, день 16-18 тепла. На Берестейшине до 22 выше за нуль.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: радио Латвия.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.кроп.ком.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

Не верь, что мы с тобой не пара, что я взломал тебе твой лёс. Моя старенькая гитара еще раз шулит нас до слез.